0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Туалет. Возможно, древнейшее помещение, его возраст 4500 лет, для отправления естественных надобностей, был обнаружено на территории крепости Махенджа-Дара в Пакистане. Он представляет собой кирпичное сооружение с сиденьем, связанное с подземной канализацией. Также подобные помещения были в Китае, Египте и в Древнем Риме. По одной из версий, первый туалет со смывом появился на острове Крит задолго до начала нашей эры. Выглядел он как каменный стульчак, которому при помощи сложной

0: системы труб подводилась вода. На кораблях подобные помещения назывались гальюн и располагались первоначально на высоко поднятой части носа судна. 1681 годом датировано первое упоминание французского слова «туалет». Первоначально оно обозначало процедуру причесывания и одевания. В 1775 был изобретен ватер-клозет, не позволявший проникать неприятным запахом из канализации. В 19 веке появились общественные туалеты с унитазами без смывных бачков на вокзалах, и с тех пор этот несомненный признак цивилизации беспрестанно развивается и усовершенствуется.
1: Бытовые истории.

0: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
1: И жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.
0: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
3: Слушайте свежее.

Алтай-ФМ Плюс. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Наверняка многие считают, что кетчуп с самого начала делали из помидоров. На самом деле это собирательное слово, обозначающее соленые, пряные, жидкие соусы. Если заглянуть назад, в 18 век окажется, что первый кетчуп готовили из анчоусов, грецких орехов, грибов и фасоли, смешанных со специями, чесноком или луком, винами и алкогольными напитками. Одна из известных теорий гласит, что название кетчуп появилось от китайского слова, которое в переводе означает рассол или соус, консервированный рыбой. Где-то в конце 17 века пробники и название кетчупа перекочевали в Англию. И позже это название закрепилось за соусом во всем мире. Англичане взяли идею на вооружение и использовали кетчуп для маринования анчоусов и устриц. В 1876 году Хенри Джи Хейнс начал промышленное производство томатного кетчупа, который стал самым популярным кетчупом в мире. Рецепт его не изменился по сей день. Хотя по другой версии, этот рецепт родился на азиатской кухне, где он известен как простой сладкий томатный соус. Недавние исследования, кстати, показали, что поскольку в протертых томатах больше антиоксиданта ликопена, качественный кетчуп может принести пользу организму. Однако другие исследования обнаружили, что для того, чтобы действительно почувствовать на себе какую-то пользу, в день понадобится съедать по бутылке кетчупа объемом 200 мл.
1: Бытовые истории.

0: «Зарядка».
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку, нагнулись и взяли указку, выпрямились, подняли указку, да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел, выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала

0: Большевик имеет право на личный радиоприемник. Широкие массы...
1: Владимир Ильич был неплохим оратором. Но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-660-63-103-2.
4: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
5: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
4: «Анонимные алкоголики»
5: 8-951-346-50-72.

Till the morning, rather be messed up than okay and boring.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
3: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.

Я в последний шагну в вагон, дни совместные плейлистом, сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому, простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный, сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы, как прежде, вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.
2: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Счетные палочки, вероятно, одно из первых приспособлений для вычислений. Это одно или многоцветные удлиненные брусочки, обычно сделанные из дерева или пластика. Используются сегодня для обучения счету, в том числе и в школах. Счетные палочки с древних времен использовались в Китае, в том числе для записи символов и иероглифов, однако затем были запрещены там. В Японии непрерывно использовались долгое время и даже стали символом алгебры. Также были популярны в Корее и Вьетнаме. Изначально счетные палочки могли использоваться для простых вычислений, выражая числа от 1 до 9. Однако затем их развитие привело к тому, что появились обозначения нуля и целый символический язык математики. С помощью счетных палочек и счетной доски проводили сложные вычисления с дробями, фракталами и отрицательными числами. Для отражения последних использовались или палочки другого цвета, или особые формы записи. Сейчас счетные палочки используются в методике Монтессори, методике Зайцева и других методиках раннего развития для обучения дошкольников и в качестве развивающей игрушки.
1: Бытовые истории.

0: зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой, теперь правой. Выключили будильник, закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Теперь сядьте на кровати, ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой, теперь правой. Одели тапочки, закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
0: Утренняя зарядка.

0: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
1: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-660-3-103-2.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
2: «Анонимные алкоголики»
3: 8-951-346-50-72.

0: Алло, это кто? Милиция? Ух ты, здорово! А вот такой вопрос еще. А какой это какой-то конкретный милиционер или вся милиция в целом, а?
1: Коленька, дорогой, давай вступим в общество нудистов, а?
2: Кого? А это ну, кто нудистов, это такая? Кто это?
1: Ну, это люди, которые купаются и загорают в костюмах Адама и Евы.
2: Ну, нет, дорогая, нет, ты что? Я тебе не могу позволить показаться в приличном обществе в таком старье.

0: Объявление. Опытный белый маг с большим опытом практической работы. Всего за 50 баксов сниму наговор, что вы тупой. Обращаться придется периодически.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что у оператора сотовой связи МГС самое большое покрытие в стране? Его покрывают матом 90% абонентов.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
3: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам ровно в полночь на Алтай-ФМ.
5: Мы не объясняем, как делать.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Компас, как и бумагу, еще в глубокой древности изобрели китайцы. В 3 веке до нашей эры китайский философ Хэнь Фэйцзи так описывал устройство современного ему компаса. Он имел вид разливной ложки из магнетита с тонким черенком и шарообразной, тщательно отполированной выпуклой частью. Этой выпуклой частью ложка устанавливалась на столь же тщательно отполированной медной или деревянной пластине. Так что черенок не касался пластины, а свободно висел над ней. И при этом ложка легко могла вращаться вокруг оси своего выпуклого основания. На пластине были нанесены обозначения стран света в виде циклических зодиакальных знаков. Подтолкнув черенок ложки, ее приводили во вращательное движение. Успокоившись, компас указывал черенком, который играл роль магнитной стрелки, точно на юг. Таким был самый древний прибор для определения сторон света. В 11 веке в Китае впервые появилась плавающая стрелка компаса, изготовленная из искусственного магнита. В таком виде китайский компас в 12 веке заимствовали арабы. В начале 13-го плавающая игла стала известна европейцам. Компас произвел такой же переворот в мореплавании, как порох в военном деле. Он был первым навигационным прибором, позволявшим прокладывать курс в открытом море. Вооружившись компасом, испанские и португальские моряки в конце 15 века отваживались на далекие и даже кругосветные плавания. Тогда-то и началась эпоха великих географических открытий.
1: Бытовые истории.

0: Вчера научился жонглировать.
1: Да что ты говоришь, правда?
0: Да, правда, только пока одним шариком.
2: Да, жена должна сразу понять, что мужчина в семье главный.
3: Ну и как ты ее предлагаешь воспитывать? Бить, что ли, или денег не давать?
2: Да нет, ну зачем же бить? Просто перестаешь стирать, готовить, убирать, и через неделю она как...

0: наконец-то вышел новый йогурт с кусочками фруктов. А особенно хорошо высли кусочки фруктов. Поймал музык золотую рыбку.
1: Значит так, рыбка. Значит, я хочу маленький заводик, дом и машину.
2: Хорошо, в кредит или по лизингу?
1: Так, понятно, выбирай, на сливочном или на растительном.

0: вы знаете, от чего у людей бывает похмелье?
1: Конечно, знаю. Когда человек пьет алкоголь, в организме погибают микробы. А с утра оставшиеся в живых устраивают поминки.

0: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8 906 970 75 80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8 906 970 75 80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8 906 970 75 80. 8 906 970 75 80.
1: И жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.
0: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.
3: Твое лето. Твое радио.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

сил, а на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд зеленый и Колина Ама друг за другом неслись со стрелой. Как-то раз Колька Рая признался, но суровая Рая была. Посмотрела на Кольку с улыбкой и рукой по Форду провела. А потом Рая Коле сказала:

0: тому назад.
1: 30 мая в 1431 году в Руане сожжена на костре Жанна д'Арк. В 1631 году во Франции вышла газета под названием «La Gazette», и вскоре слово «газета» вошло во все европейские языки. В 1858 году основан город Хабаровск. В 1896 году в Москве произошла Хабинская катастрофа.
0: Этот день тому назад.

встречный Мас решил судьбу иначе. За поворотом врезался он в ЗИЛ. Навеки за баранкой ты уснула.

0: большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы.
1: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-660-3-103-2.
4: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
5: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
4: Анонимные.

0: Реклама.
1: Солнце, пляж.
2: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
1: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
2: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
3: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Если вы думаете, что соевые сосиски появились на свете где-то в середине 60-х в Калифорнии благодаря каким-нибудь хиппи, то вы ошибаетесь. Соевые сосиски изобрел Конрад Аденауэр, первый канцлер послевоенной Германии. Во время Первой мировой войны Аденауэр был мэром Кёльна, жители которого голодали из-за британской блокады. Обладавший живым умом и талантом изобретателя, Аденауэр стал искать продукты, которые могли бы заменить в рационе горожан хлеб и мясо. Он начал с рецепта хлебных булок, где вместо пшеничной муки использовались ячмень, рисовая и кукурузная мука. Получалось вполне съедобно, пока Румыния не вступила в войну и поставкам кукурузной муки не пришел конец. От экспериментального хлеба мэр города перешел к экспериментальным сосискам. Он предложил использовать вместо мяса сою. Его произведения стали называть сосисками мира, либо кёльнской сосиской. Аденауэр решил запатентовать свой рецепт, однако имперское управление по патентам отказало ему. Оказывается, когда речь шла о сосисках и колбасах, правила Германии были очень строги. Чтобы называться таковыми, эти продукты должны были содержать мясо. Нету мяса, нет сосисок. Это может показаться странным, но Аденауэру больше повезло в этом плане с противником Германии. Британский король Георг V даровал ему патент на соевую сосиску 26 июня 1918 года.
1: Бытовые истории.

0: Я волком бы выгрыз за бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103 и 2.

0: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
1: И жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.
0: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.

провожать это лето цветом осенней листвы. То погасая и возрождая силу своей души.

Музыка жизни.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Зажигалка, по сути, часть огнестрельного оружия. Первые подобные приспособления появились в кремниевых ружьях, при выстреле из которых высекалась искра, и при соприкосновении с порохом возникало пламя. Первые зажигалки назывались лампами Доберайнера. Их изобрел Вольфганг Доберайнер в 1823 году, и были они значительно больше современных Зиппа. Как ни странно, но зажигалки были изобретены до спичек, по крайней мере, таких спичек, какими мы их знаем. Вообще, спички известны 6 века до нашей эры. Появились они в Китае, но были не самозажигающимися. Их нужно было чем-то поджигать. Первая самозажигающаяся спичка была изобретена английским химиком Джоном Уокером в 1826 году.
1: Бытовые истории. На Алтае 22 часа.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8 906 970 7580. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8 906 970 75 80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8 906 970 75 80. 8 906 970 75 80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.
4: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
3: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.

грусть в чистых водах тон. Вниз по реке сплав, этих мест слав, не фейк. Вверх по тропе к местам сил. Испытай себя, когда страх настиг, когда усталость, а мы на зло по склон. А что он? На что достичь бы вершин? Здесь мы судьбу свою вершим. Здесь твой гон, раздесь твой гон. Разобьет шаманский гон. Маги, и вот ноги в бане. Пар на горной реке, дров в брике. В топку в костер, всю чепуху из памяти стер. Здесь чакры рвутся наружу.

Тих череп, кровь, и вроде ничего не происходит. Те же руки, ноги, голова и туловище под одеждой. Но ты уже никогда не станешь прежним.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Пуговица. Кто именно изобрел пуговицу, неизвестно. Одни ученые склоняются к тому, что это были греки или римляне, другие, что пуговица пришла из Азии. Делались они преимущественно из слоновой кости, из бивня этого животного. Широкое распространение пуговицы получили только в 13 веке, и почти 5 столетий были признаком богатства и знатного происхождения. Короли и аристократия могли позволить себе заказать пуговицы из золота и серебра. Затем их стали делать из металла и меди, но почти до конца 19 века. Пуговицы были настолько дорогим товаром, что их перешивали с одной одежды на другую.
1: Бытовые истории.

0: На Алтае 23 часа.
1: На весенней волне сердце бьется в ритмах.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: В 1711 году придворный трубач английской королевы Джон Шор изобрел необходимый всем музыкантам и настройщикам музыкальных инструментов нехитрый предмет, похожий на металлическую вилочку с двумя зубцами. Эта вилочка была названа камертоном. Если ударить по камертону, его концы начинают колебаться и раздается звук, который служит эталоном высоты при настройке музыкальных инструментов и в пении. Камертон, изобретенный Шором, давал 419 колебаний в секунду. Издаваемый камертон звук было решено присвоить ноте ля. От нее и настраивали все другие звуки. У многих струнных инструментов, чаще всего у скрипки, при изменении температуры натяжение струн меняется. Поэтому скрипачам приходится часто подтягивать струны, и камертон тут незаменим. Современный настроечный инструмент камертон издает звук ля первой октавы частотой 440 Гц. В наши дни симфонические оркестры редко пользуются камертоном. В оркестре его роль выполняет деревянный духовой инструктор гобой, поскольку в его конструкции температура не влияет на музыкальный строй, и его нота ля всегда устойчива. Но если с концертом играет рояль, то все инструменты оркестра настраивают уже по нему, а рояль перед концертом должен быть хорошо настроен только по камертону. Так что без него не обойтись, как ни крути.
1: Бытовые истории.
3: Привет слушателям, я Батыр Тадушев. Слушайте мои песни.

0: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
1: И жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.
0: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.

2 часа. Алтай. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Поговорим об истории селфи или себяшек. Технологические достижения в области фотографии подарили нам замечательные моменты, захваченные на пленку или запечатленные в цифровой форме, но история фотографии насчитывает тысячи лет. Понятие фотографии было впервые упомянуто китайским философом Мо Цзы в течение 5 века до нашей эры. И даже Аристотель, как было известно, использовал камеру обскура, чтобы наблюдать затмение век спустя. Средневековое восхищение зеркалами привело к созданию автопортретов. Первый фотоселфи, как полагают, был создан в 1839 году Робертом Корнелиусом, химиком и любителем фотографий из Филадельфии. Используя дагерротип, Корнелиус сделал собственный снимок с подписью «Первая светлая фотография из когда-либо сделанных, 1839, на оборотной стороне». Несколько десятилетий спустя групповые селфи уже не были чем-то необычным, о чем свидетельствуют фотографии Джозефа Байрона и его приятелей с 1909 года. В 1914 даже великая герцогиня Анастасия Злополучная, полученная дочь Романовых, приняла участие в повальном увлечении. Теперь же селфи стало повальным увлечением.
1: Бытовые истории.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
3: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.

0: Чузголотая борода слушает.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

0: Три часа. Алтай.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Кто придумал чай в пакетиках? Существует множество версий и рассказов на эту тему. По одной из них торговец кофе и чаем Томас Салливан в 1904 году стал расфасовывать чай, кроме жестяных банок, еще и в шелковые пакетики, а его клиенты по незнанию стали заваривать его, не распаковывая. Существует также теория о том, что чайные пакетики изобрели английские солдаты во время Первой мировой войны. Как утверждают некоторые историки, на фронте английские вояки насыпали чай во что-то наподобие носка и заваривали в походных котелках. Однако, чья бы теория ни была верной, чайный пакетик был изобретен гораздо раньше, еще в 780 году китайцем Луклу, описавшим в своей книге «Заваривание чая», помещенного между двумя листами тончайшей бумаги.
1: Бытовые истории.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
3: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. Рациональное зерно и Митяй Уранхай ждут.

заряд позитива на целый день. Просыпайтесь. Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.